0: В всех дневах живления Радио Пула.
1: Неделем романтично на Радио Пули.